острые буя не живёт. Я хода запахвей скот рахат. Долго не заходит, мне звук не заходит. Жили были два соседа, богатый купец, бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точек землю и почал гуляться. Перекулил все про затин, но уж бьем, а два стало лучше. Перекулил все про струхи, ты весь стал лучше, стал лучше. И он перекулил все про стрельти, тогда и ноги срабились лучше. А ты он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Мог бежить назад к межам, чтобы отвернуться назад, человек пробег. А я перекулил все про затин, но что ты стал человечек, я перекулился про струхи, можно ты весь танцы, как все человечек, перекулился ты.

красно тупо, оранжево красному небу. Тупо, глупо, и счастье простительно.